0: Jak duchtary ci kady?
1: Iri w tym goj dusza. Iri co kady?
0: Eme, hej, dam ola.
1: O, manum na menu.
0: Echt, kordo hamasa. Na gatsa.
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Что тебя как?
4: Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
4: А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
3: Сердце на две части, да?

0: 为什么送到你的那个房子？
1: 我知道тебя как。
2: Тебя как замочили?
1: Меня выстрелили в грудь.
2: В грудь, а мне прям в сердце попали. Сердце на две части порвало.
1: Сердце на две части, да?